мишкой, долня мотай, камуя вершей. Я не вилу с ногча, бегиня карт, толпа слабча, гей дежу диштат.